0: Продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Когда секунды решают все. Огонь, вода, беда. Они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: по-русски в 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Ее передал председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе. Награда президенту Беларуси присуждена за неустанную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира, постоянные усилия по укреплению союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. В Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России на встрече с Александром Лукашенко. «Белорусский опыт очень востребован», – уверен Геннадий Зюганов. Особенно это касается патриотического воспитания молодежи, развития машиностроительного комплекса. Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа достигли 14,2 миллиарда долларов, увеличившись за июль на 39,7 миллиона долларов. Этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35,3 миллиона долларов на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом. В Беларуси намолочено 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Среди областей лидирует Брестская – 1 миллион 523 тысячи тонн, Минская – 1 миллион 649, Гродненская – 1 миллион 275. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 1797 тысяч гектар. Более 146 тысяч иностранцев из 38 стран посетили Беларусь по безвизу с начала года. Большинство путешественников приезжали из Литвы, Латвии и Польши. Решение о продлении безвизового въезда действует до 31 декабря 2026 года включительно. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Будет актуализирован перечень мест размещения и типов ЭЗС – супербыстрых электрозарядных комплексов ПО «Беларусьнефть» и входящими в него организациями. В Китае с мая по июнь отгружено 16 тонн кобринского мороженого. Продукт также поставляется в Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. За прошлый год экспорт составил 126 миллионов долларов. 15 августа в Бобруйске пройдет масштабный мотофестиваль. Главная площадка – территория бывшего детского лагеря «Лесная сказка». В программе «Живая музыка», мотопробег по знаковым местам Бобруйска, конкурсы, развлечения, детская программа. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Утренний Зефир.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 94 копейки, евро 3,39, за 100 российские дают 3,62 белорусских. Минский моторный завод будет производить двигатели мощностью от 450 до 600 лошадиных сил. Они зарекомендовали себя как надежные силовые агрегаты для сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники. В 2025 году предприятие получило государственный знак качества. Продукция поставляется на конвейеры более 50 предприятий Беларуси, России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На Гомельском химическом заводе реконструируют сернокислотное производство. Вещество необходимо для выпуска фосфорных удобрений. Новое оборудование будет энергоэффективным. Это поможет нарастить мощности с нынешних 700 тысяч тонн сернокислоты до 1 миллиона тонн. Сэкономить на приобретаемом топливе получится 3,8 миллиона долларов. Аномально жаркая погода в Западной Европе и засуха могут обойтись экономике Евросоюза в 180 миллиардов евро. ВВП объединения потеряет 1%. Это будет вызвано потерями в сельском хозяйстве, энерговыработке, ростом продовольственных цен, а также перебоями в работе транспорта. Наибольший урон понесут экономики Франции, Италии, Испании и Бельгии. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 93 копейки, евро 3,39, за 100 российских дают 3,63 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 41 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 3 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: За 20 лет энергоемкость ВВП Беларуси снизилась на 54%. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. До 2035 года планируется увеличить электропотребление на 4,8 миллиард киловатт в час для замещения природного газа. Действующая госпрограмма предусматривает снижение энергоемкости на 4%, рост энергетической самостоятельности до 33%.
0: Детали.
1: В 30 районах Беларуси действует полный запрет на посещение лесов. Он охватывает территории в Брестской, Минской и Гомельской областях. Интерактивная карта Минлесхоза постоянно актуализируется.
0: В мире.
1: Власти Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи. В 67 департаментах страны объявлен наивысший кризисный уровень. При нем потребление разрешено только для здравоохранения, гражданской безопасности, питьевого водоснабжения и санитарных нужд.
0: Технологии.
1: Япония успешно запустила шестой спутник национальной системы позиционирования. К середине 2030-х планируется развернуть 11 орбитальных аппаратов для снижения зависимости от GPS. Система отличается высокой точностью и усиленным шифрованием для защиты от помех. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: ритм говорит. Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как меня
1: память. В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи северным районам. Механизаторы Несвежского района командированы в Крупский, Стародорожского – в Смолевический, Любанского – в Слуцкий. Аграриями центрального региона намолочено 1,7 миллионов тонн зерна и рапса. В хозяйствах идет сев озимых культур. Ведется заготовка кормов. Ожидаемый урожай – 3 миллиона тонн зерна.
0: Город.
1: Торжественное открытие отделения социальной реабилитации и абилитации инвалидов ЦОНа Ленинского района прошло в Бобруйске. С новым объектом ознакомились председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин, председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская. В здании оборудованы комфортные зоны отдыха, мастерские, комната для приема пищи, спортзал. Обновленное пространство позволит качественно и с пользой проводить время.
0: В мире.
1: Сокращение соцвыплат в Германии коснется 8 миллионов человек. Уменьшатся пособия по уходу за больными, за ребенком, жилищные субсидии, выплаты по алиментам. Есть риск возрастания уровня бедности в стране, усугубления демографического кризиса.
0: Вот это да!
1: Китайские ученые создали живую ткань из грибов. Она способна к регенерации и очищению. Область ее применения – архитектура, биомедицина, экологические технологии. Новинка может стать устойчивым решением для циклической моды. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: утро, с вами Нулимята на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, сегодня уже вторник, 11 августа. Ну, первый день недели мы пережили, а вот сегодня можно смело выдыхать. Самый сложный рывок, ну, возможно, для кого-то уже позади. Ведь вторник в народе не зря называют рабочей лошадкой. Он тихий, без суеты понедельника и без расслабленности пятницы. Мне кажется, это прекрасный день, чтобы закрыть все горящие задачи. Вот прямо здесь, прямо сейчас. Ну, которые остались, например, со вчера и прошлой недели. Так что заводим мотор, включаем погромче наш эфир и превращаем эту рабочую лошадку в стремительную скаку. Ну, так что давайте. Все дела мы закрываем. Ну и, конечно же, на фоне самого сладкого радио зажигательных хитов.
1: Включайся.

0: Ну что ж, сегодня 11 августа, вторник. Лето перевалило за экватор, но сдаваться пока рано. Сегодня у нас температура воздуха в Бобруйске поднимется до 23 градусов тепла. Возможно, конечно, местами дождь. Но опять же таки, не стоит расстраиваться. Лето же, август. Нужно наслаждаться каждым мгновением. Кстати, психологи говорят, что вторник – самый продуктивный день недели. Мозг уже отошел от выходных, но еще не успел устать. Ну что ж, проверим. Ставьте себе одну главную задачу на сегодня, и пускай сегодняшний вторник станет днем одной большой победы. Ну, конечно же, это проведем этот день на Zephyr FM.
1: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.

0: Ну что ж, почти середина часа на Зефир ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. От 4 до 34 градусов тепла за несколько дней. Беларуси ждут новые температурные качели, крепкий ветер и даже грозы. Ну, с 12 по 14 августа в стране будет от 1 до 5 холоднее нормы. А ночью температура местами опустится аж до 4 градусов тепла. Уже к выходным резко потеплеет. Например, 16 августа в одной из части страны ожидается аж до 34 градусов тепла. Ну что ж, будем смотреть по погоде. Такая вот непредсказуемая у нас, да, но погода. Ну что ж, но самое же главное – это настроение, которое мы можем поднимать и будем на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

материков. Но твоя гумя стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго.

хорошим становится плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: что ж, сегодня вторник, друзья, да, понедельник уже позади, а время брать быка за рога. Пока пятница даже не маячит на горизонте, нужно делать дела здесь и прямо сейчас. Ведь впереди много интересного, оставайтесь на волне 95.4 и узнаете, что вас ждет. Måneskin, baby said. Также мы послушаем Венеру «Большие города».
1: Большие города.
0: Ну, конечно же, базовый минимум, как же без него.

0: у нас в Бобруйском районе с 14 по 16 августа. Так что не упустите свой шанс настроить волну 95.4 и ждите традиционную игру в прямом эфире.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и губернаторами. В центре внимания – стабильный выкуп квот минеральных удобрений, меры поддержки семей с детьми, совершенствование государственного управления в области охраны окружающей среды. Для решения этих вопросов правительство предлагает применить ряд новаций.
0: Город.
1: Бобруйский горосполком сообщает. 12 августа в 10 часов по адресу улица Пушкина, 281, состоится обсуждение с общественностью вопроса планируемого удаления объектов растительного мира. 4 деревьев вида туя западная в интересах учреждения образования дошкольный центр развития ребенка номер 43.
0: В мире.
1: Дефицит кадров в латвийском здравоохранении бьет по качеству и доступности медицинской помощи. Ведомство сокращает штат сотрудников. Растет количество обращений. Люди вынуждены долго ждать своей очереди. Увеличилось количество жалоб.
0: Вот это да!
1: Крупную популяцию редкого в Европе гриба астеина нашли в Беловежской пуще. Он живет на отмерших многолетних плодовых телах трутовика розового. Ученые национального парка выявили 14 точек стабильного плодоношения этого загадочного вида. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что, встречаем наш вторник, 11 августа, друзья. Август из-за солнца стало чуть, конечно, мягче, а вот вечера длиннее и тише. Но кажется, что лето решило сделать глубокий вдох перед финальным рывком. И сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы замедлиться. Кстати, сегодня день встречного рассвета. Если вы поймали первые лучи солнца, друзья, по дороге на работу или просто выглянули в окно, значит, этот тихий праздник уже ваш. Оставайтесь на волне 95.4, и Яна Рената добавила в плейлист немного золотого летнего света. Ну, специально для этого вторника.
1: Дневной зефир.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Наримята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний вторник, 11 августа. А советуют они нам окунуться в прошлое и найти там те уроки, которые помогут выпутаться из непростых историй настоящего. Так что придется рискнуть мозгами. Ну, не стоит давать в долг, нам говорят звезды. К сожалению, деньги нам могут не вернуть, что, естественно, испортит отношения и настроение. Поэтому нужно культурно отказаться и надеяться, что человек примет и поймет. Вспоминаем старые связи. Сейчас давние знакомые смогут дать отличную нам подсказку или совет, которые помогут наладить будущее. Так что набираем их номер телефона прямо сейчас. Ну а верит в гороскоп или нет, я на Лемята, как всегда, говорю, это дело каждого. Ну настраивать-то волну на 95.4 обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 美。Вы на волне Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, время 12:45, и у нас скоро наша традиционная игра в следующем часу. И, кстати, разыгрываем целых 2 билета на второй Бобруйский мотофестиваль, друзья, который состоится с 14 по 16 августа 2026 года в пригороде Бобруйска. Мероприятие пройдет на базе отдыха «Лесная сказка». Так что не упустите шанс, настраиваем волну 95.4 и ждем наш розыгрыш. Ну а в конце этого часа я подготовила целых несколько хитов, чтобы разбавить эту рабочую суету. Лана Дель Рей. С Дэвид Гетто и Сиа. Черри Леди от Коста Ла Коста. А меня зовут Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: В Бобруйске 13 часов.
2: Эфир. Новости.
3: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
2: В стране.
3: Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров. Главе государства представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Президент заверил, поддержка сельчан будет продолжена.
2: Детали.
3: В Брестской области осталось убрать около 6% площадей зерновых и зернобобовых культур. Жатву завершили 4 из 16 районов. Намолочено 1,3 миллиона тонн зерна. Районы стотысячники Столинский, Пружанский, Барановичский и Пинский. Аграрии юго-западного региона вспахивают почву и готовят ее под сев озимого рапса.
2: В мире.
3: Из-за тайфуна «Дельфин» в Китае отменили более 1300 авиарейсов. Сильные дожди вызвали в Поднебесной масштабные наводнения. Власти оказывают помощь населению. На востоке страны эвакуированы более 1 миллиона человек. Сохраняется угроза наводнений и оползней.
2: Вот это да!
3: В ночь с 12 на 13 августа жителей Земли ждет уникальная комбо из трех редких явлений. Своего пика достигнет знаменитый звездопад Персеиды. Шесть планет – Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун – выстроятся по одну сторону от Солнца. В финале – солнечное затмение. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
2: Погода.
3: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 63%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Август, друзья, в самом разгаре. Значит, лето прощаться с нами пока не собирается. Если вы думали, что главное приключение уже позади, то Бобруйск приготовил сюрприз. С пятницы по воскресенье, с 14 по 16 августа, город на Березине станет неофициальной мотоциклетной столицей, точнее, на базе отдыха «Лесная сказка». Там пройдет масштабный мотофестиваль. Друзья, рев моторов, сцена и сотни километров свободы под летним небом. Ну, самое время проверить уровень масла, оседлать своего железного коня и рвануть за яркими впечатлениями на выходные. А прямо сейчас в прямом эфире можно и даже нужно выиграть целых 2 билета на второй Бобруйский мотофестиваль. Да-да, вы не ослышались. Так что делаем звук громче, внимательно слушаем условия игры и готовимся на него отвечать, на точнее на вопрос. Я сейчас прочту вопрос, но вы его внимательно слушайте. И, конечно же, обязательно в этом часу нужно ответить не только правильно, но желательно быстрее всех. Свой ответ, как всегда, нужно отправить на короткий номер радио 9544 и дождаться итогов розыгрыша. А он уже будет в конце этого часа, так что поспешите. Итак, внимание, вопрос. Без какого обязательного элемента экипировки мотоциклист не имеет права выезжать на проезжую часть? Думайте только недолго, а лучше прямо сейчас набирайте свой верный ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте целых 2 билета на Бобруйский мотофестиваль, который пройдет уже на этой неделе с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: on over or over, cause it's not over.
1: Лето, друзья, берет от августа все, пока одни доедают последние шашлыки, другие планируют их главные события сезона, то в следующие, то есть точнее в эти выходные, с 14 по 16 августа, друзья, под Бобруйск на базе отдыха «Лесная сказка» состоится второй Бобруйский мотофестиваль. Не упустите свой шанс, обязательно посетите это мероприятие, не пожалеете. Много чего интересного будет. Также будет развлекательная программа даже для детей. Представляете, конкурсы с призами и для детей, и взрослых. И даже пенная вечеринка. Не упустите этот момент. Но прямо сейчас, в прямом эфире, можно выиграть целых 2 билета на это незабываемое, грандиозное шоу, которое будет также в Бобруйском мотофестивале. А что нужно сделать? Нужно внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, правильно и быстрее всех на него ответить. Сегодня вопрос звучит так. А без какого обязательного элемента экипировки мотоциклист не имеет права выезжать на проезжую часть? Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95-44. И уже совсем скоро в конце этого часа определится счастливчик,

0: два билета на Бобруйский мотофестиваль, который состоится уже на этой неделе с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка».
1: Включайся!
2: Оба! Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это...

Я не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: так плохо.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. А сегодняшний приз необычный, а очень даже интересный и даже незабываемый. Да, два билета на второй Бобруйский мотофестиваль, который состоится уже в эти выходные, а именно с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка». И что там же будет? Будет много чего интересного. Конечно же, а торжественное открытие, конкурсы с призами, выступления различных групп, развлекательная даже программа для детей и даже пенная дискотека, бесплатная вода, душ и даже баня. И много чего интересного, которое пока не раскрывает этот секрет. А узнаете, когда попадете на мотофестиваль. Сегодня мы разыгрывали два билета, задавала вопрос, без какого обязательного элемента экипировки мотоциклист не имеет права выезжать на проезжую часть. Ну что ж, тоже наш сегодняшний победитель, а это абонент, чьи цифры, так, барабанная дробь, заканчиваются на 5766. Мы вас поздравляем с выигрышем целых два билета на Бобруйский мотофестиваль, который пройдет в эти выходные с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка». Обязательно вам позвоню, правда, позже, и расскажу, где и как забрать эти заветные билетики. Но остальные не расстраиваемся. Настраиваем волну лучше на 95.4, наслаждаемся музыкой, треками, хитами. Ну и, конечно же, впереди вас ждут актуальные новости города и страны. А уже завтра с 13 до 14 часов Яна Лемята продолжит наш традиционный розыгрыш. И, конечно же, приз будет целых два билета на Бобруйский мотофестиваль. Не упустите шанс.
1: Zephyr. Радио Zephyr.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: На совещании с руководством Совета министров был рассмотрен правовой акт о выплате пособий по уходу за детьми. Александр Лукашенко призвал найти формулу, которая оживит демографические процессы. Молодежь должна быть мотивирована к осознанному материнству и отцовству. Правительство предложило пересмотреть меры поддержки семей с детьми.
0: Криминал.
1: Супруги из Минска потеряли более 20 тысяч рублей на сомнительных инвестициях в криптовалюту. В течение 2 недель пострадавшие отправляли деньги куратору. Со временем минчане заподозрили обман и обратились в милицию. По этому факту проводится проверка.
0: В мире.
1: В Алитузском районе Литвы могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за скопившегося мусора. Вильнюсская когенерационная электростанция больше не принимает на сжигание отходы из региона. Их объем приближается к критической отметке в 3000 тонн. Повышается риск возгорания, загрязняется окружающая среда, возникает опасность для людей. Подобная ситуация складывается и в Вильнюсском регионе.
0: Технологии.
1: Российские ученые запатентовали квас на творожной сыворотке. В состав напитка входит сыворотка от производства творога, натуральный загуститель от морских водорослей, дрожжи, жимолость и сок актинидии. Изобретение повышает пищевую ценность, придает продукту пробиотические свойства. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди, ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 23, влажность 63%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, розыгрыш проведен, победитель также определен, друзья. Напомню, что с 14 по 16 августа на базе отдыха «Лесная сказка» состоится второй Бобруйский мотофестиваль с очень насыщенной программой. А на Зефир FM ежедневно, с понедельника по пятницу, Яна Лемята разыгрывают целых 2 билета на этот мотофестиваль с насыщенной программой. Что там будет? Ну, конечно же, развлекательная программа, как и для взрослых, так и для детей. Конкурсы с призами, выступления различных групп и даже дискотека. Что в первый день, а во второй даже пенная дискотека. Будут работать на территории фестиваля, ну, бесплатная вода, конечно же, душ и даже баня, друзья. Так что не упустите свой шанс с 13 до 14 часов выиграть целых 2 билета на этот мотофестиваль. Ведь, например, стоимость одного билета состоит 80 рублей. А вот девушки за рулем всего своего мотоцикла 20 рублей. Так что включаем волну 95.4 и дожидаемся ежедневно конкурса с 13, напомню, до 14 часов. Но прямо сейчас наслаждаемся музыкальными хитами на самой сладкой радиоволне.
1: Радио «Зефир». Включайся.

0: Чекають палескія падворкі, інтерактивныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесця. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Сегодня 11 августа, вторник, а вот с 12 на 13 августа небо над нашей страной озарит самое яркое астрономическое шоу, друзья, уходящего лета. Пик метеорного потока Персеиды. В этом году природа подготовила нам, белорусам, идеальный подарок. 12 августа наступает новолуние, а значит, ничто не помешает наблюдать за падающими звездами. Луна не будет засвечивать горизонт, подарив нам по-настоящему темное звездное небо именно в самый разгар активности. По прогнозам астрономов, зрелище обещает быть впечатляющим. В пиковые часы можно будет увидеть аж до 100 метеоров в час. Чтобы не пропустить кульминацию, астрономы рекомендуют выбирать места вдали от городских огней. Так что готовимся к этому историческому событию. Ну и, конечно же, на фоне самого сладкого радио.
1: Дневной зефир.
2: Ну окей, давай попробуем, добавляй.

0: За окном, друзья, вторник, 11 августа. Ну, согласитесь, август – самый честный месяц лета. Он уже не обещает бесконечных каникул, как июнь или июль, и не давит зноем. Он просто дарит мягкое солнце, запах из скошенной травы и то самое ощущение беззаботности перед бархатным сезоном. Идеальный фон для нашей сегодняшней музыкальной паузы. Так что наливайте кофе или холодный лимонад и продолжайте слушать самую сладкую радиоволну. А я с вами Нелли Мята уже на сегодня прощаюсь. Услышимся уже завтра с 11 утра. Кстати, напомню, что с 13 до 14 часов на этой неделе у нас проходит необычный розыгрыш. Ведь приз – это целых 2 билета на Бобруйский мотофестиваль, который пройдет на этой неделе с 14 по 16 августа, друзья. Так что не упускайте шанс, настраивайте волну на 95.4.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. Ключевая тема – международная повестка. Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана, провел переговоры с премьер-министром России. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций.
0: Криминал.
1: Лжемедсестра и фальшивый сотрудник Нацбанка выманили у двух минчан 50 тысяч рублей. Жертв убедили. Их персональными данными завладели злоумышленники. От их имени производятся незаконные финансовые операции. Под психологическим давлением пострадавшие задекларировали имеющиеся накопления путем перевода на указанный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.
0: В мире.
1: Обмеление Рейна провоцирует рост цен на заправках в Германии. Река используется страной в качестве транспортного маршрута для горючего. Низкий уровень воды вынуждает суда перевозить более легкие грузы. Для обеспечения достаточных запасов и для тушения лесных пожаров жителям рекомендуется сократить потребление до минимума.
0: Новости спорта.
1: Совет директоров Международной федерации каноэ объявил о снятии ограничений для российских и белорусских спортсменов. С 1 января 2027 атлеты смогут выступать с использованием национальных названий, флагов, гимнов и атрибутики. До конца этого года представители обеих стран продолжат соревноваться в нейтральном статусе. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди, ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 23, влажность 63%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

Дневной, дневной зефир. Just as I was tasting freedom.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси для многодетных семей открыто 155,7 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Из них 82,7 тысяч на 826,9 миллионов долларов и 73 тысячи на сумму почти 2 миллиарда рублей. Принято 102 тысячи решений на досрочное распоряжение средствами. Из них на улучшение жилищных условий 80%, на получение медицинских услуг 9%, на образование 10%, на приобретение товаров для людей с инвалидностью 1%.
0: Экономика.
1: Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам его получателя. Минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране.
0: В мире.
1: Аномальная жара и засуха нанесли удар по сельскому хозяйству Австрии. Общий сбор зерна составит 4,5 миллиона тонн, что на 18% меньше, чем в 2025 году. В восточных регионах потери достигают 80%. Больше всего пострадал урожай пшеницы твердых сортов. Продовольственная безопасность страны находится под угрозой. Потребителям стоит готовиться к неизбежному росту цен на хлеб и мясо.
0: Вот это да!
1: Первый в мире спрей для пациентов с зависимостью от назальных капель разработали в России. Особенность разработки – мукоадгезивный компонент. Действующее вещество способно дольше удерживаться на слизистой оболочке носа, а не просто распределяться по ее поверхности. В настоящее время разработка проходит доклинические испытания. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди, ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23, влажность 63%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: по-бобруйськи 17 часов.
1: Большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 96 копеек, евро 3,42, за 100 российских дают 3,60 белорусских. Товарооборот между Белоруссией и Мьянмой за полгода вырос в 2,5 раз. Положительная динамика наблюдается как в белорусском экспорте, так и в импорте продукции из Мьянмы. Синьокая поставляет в регион сухую молочную продукцию. Наше государство готово содействовать в развитии молочно-товарного производства в стране, помогать в проектировании ферм и оснащать их передовым оборудованием. Новую схему поставки минеральных удобрений для сельского хозяйства планируют запустить с 2028 года. Совет министров предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета, на оплату другой половины использовать средства сельскохозяйственных организаций, кредиты, местные бюджеты. Отгрузка будет производиться после полной оплаты. Контроль за выполнением возлагается на губернаторов. Из-за высоких температур в хранилищах итальянских банков начали портиться запасы пармезана. Он хранится там в качестве залога по кредитам. Некоторые виды сыров приравниваются к активам, которые можно использовать как залог. Температура в Риме поднимается выше 38 градусов. Растет потребление электричества. Системы охлаждения выходят из строя. Сырные головки начинают плавиться и приходят в негодность. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 96 копеек. Евро 3,42. За 100 российских дают 3,60 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 41 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $89 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8 029 246 81 96, 43 10 05, 43 37 54.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров. Главе государства представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации. Президент заверил, поддержка сельчан будет продолжена. На совещании с руководством Совета министров был рассмотрен правовой акт о выплате пособий по уходу за детьми. Александр Лукашенко призвал найти формулу, которая оживит демографические процессы. Молодежь должна быть мотивирована к осознанному материнству и отцовству. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. Ключевая тема – международная повестка. Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана, провел переговоры с премьер-министром России. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч. В Брестской области осталось убрать около 6% площадей зерновых и зернобобовых культур. Жатву завершили 4 из 16 районов. Намолочено 1,3 миллионов тонн зерна. Районы Стотысячники, Столинский, Пружанский, Барановичский и Пинский. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам его получателя. Минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Торжественное открытие отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района прошло в Бобруйске. В здании оборудованы комфортные зоны отдыха, мастерские, комнаты для приема пищи, спортзал. Обновленное пространство позволит качественно и с пользой проводить время. Бобруйский горосполком сообщает, 12 августа в 10 часов по адресу улица Пушкина, 281, состоится обсуждение с общественностью вопроса планируемого удаления объектов растительного мира 4 деревьев вида туя западная в интересах учреждения образования дошкольный центр развития ребенка номер 43. В 30 районах Беларуси действует полный запрет на посещение лесов. Он охватывает территории в Брестской, Минской и Гомельской областях. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного августовского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферфм 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка, желает Светлана Дегтярева. Самый теплый приветик летит в чудесный город Бобруйск, братику родному Шмадженьке. С праздничком тебя, Николаевич. Хорошего вечера, береги себя. Очень скучаю, всегда жду. Приветики тебе от всей семьи. Вакулик летят уже домой с подарочками для тебя. Привет также от Куржика. Обняла. Самый солнечный приветик из дома в этот дождливый вечер августа летит моему сыну Сереже Блитько, написала Лариса. Будь здоров, дорогой, будь в добром настроении, пусть к тебе прилетают самые лучшие новости. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашек от всех наших. А отдельно от Дашки огромное спасибо за поздравления. Мой приветик любимому Барматову Алексею. Дома все спокойно, все сделаю, мой дорогой. Буду здоровенькой, не переживай, береги себя. Обнимаю, твоя Якутяночка. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Сынуля, жизнь смотрит на тебя и говорит: улыбнись, переживем. Любим тебя сильно. Привет любимому и дорогому Вячеславу, я очень сильно тебя люблю, я у твоих родителей на даче очень сильно скучаю. Передайте солнечный привет самому любимому мужу, папе и другу Дубовцу Дмитрию. Любимка, сегодня собрали Богдашу в школу, завтра поедем на дачу, отдыхать в отпуске некогда. Так что отдыхай за нас, очень любим, твоя жена, дети, друзья Лена и Виталик. Моему самому лучшему Максимусу привет с огоньком, пишет Виктория Барматушкина. У нас тут все в порядке, Артем все сделал, завтра только надо на развал заехать. Я дежурю, береги себя ради нас, люблю, скучаю, обожаю. Твоя Виктория. Жаркие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папульчике Димке Лебедеву, написала Алиса. Приехали из деревни, дочь устала, отдыхает, сын приятно удивил, в тихую на огороде цветов нарвал. Целый букет, иногда для счастья нужно совсем немного. Теплый песок, морской воздух, любимый рядом. Ждем твой приветик, любим бесконечно, обнимаем всей душой, целуем, ждем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Да, я скучаю, несмотря на отсутствие внимания, несмотря на расстояние. Я скучаю, просто потому что ты где-то там внутри, а оттуда ты уже никуда не денешься. Люблю тебя очень, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, обожаю. Самому дорогому любимому Щемареву Диме большой привет от всей семьи. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и очень ждем. Приветик сегодня получила, свой отправили. Хорошего вечера, сладких снов. Не скучай, совсем немного осталось. Бесконечно целую, с любовью, жена. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет от Кристины и Сергея Матушева. Зайчик, привет, у меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Очень переживаю, роднуля моя, люблю очень, скучаю сильно. Скоро увидимся, зайчик. Сладких снов, твоя Кристина. Передайте, пожалуйста, привет моему братику Роме. У меня все хорошо, немного грущу из-за Джека. Он вчера ушел, но я держусь. Очень скучаю, надеюсь, у тебя со здоровьем лучше. Жду встречи. Люблю тебя, сестра Настя. Димке Гордеюку привет и поцелуй. Самые наилучшие пожелания летят от жены и друзей, пишет Тина Ковзель. Мы на даче занимаемся повседневными делами. Мама уже начала сборы, и следующий звонок ей. Будешь ждать, отправь приветик. Мама посылает, папа посылает привет. Приедет в город 15-го. Обнимаю, твоя. Привет вторника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Наш родной, любимый человек, все-все-все передают тебе привет. Сегодня Машенька с Андреем приедут к нам, береги свой мир. Обнимаем нашими сердцами. Всем доброго, позитивного вечера желает Наталья. Снова летит самый любящий домашний приветик нашему любимому, родному, лучшему сыну и братишке на свете Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, только не хватает тебя, уже очень соскучились. Мы надеемся, что у тебя все в порядке. Не скучай, посылаем 1000 поцелуйчиков, обнимашек. Еще б мне посылку не отправили, ждут твои родные. Летит скучающий приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Зайчка, все у нас хорошо, на работе. Давидушка сегодня в садик, не захотел идти дома с братиками. Они там что-то на даче, то в гараже день, а так все хорошо. 14-го едут, а нам очень не хватает тебя, крепко любим. Целуем, скучаем, ждем. От всех наших огромный привет, сладеньких снов, хорошего вечерочка. Твоя любимая семья Ладинских. Вот такое загадочное, интригующее сообщение, друзья. Наконец-то набралась смелости передать привет прекрасному голубоглазому парню Д, который меня впечатлил. Хотела бы с тобой снова увидеться. Желаю всего хорошего, твоя поклонница А. Передайте самый теплый домашний привет к нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. У нас все хорошо, очень сильно скучаем и ждем. Улыбнись, пусть у тебя будет хорошее настроение. Крепко целуем, обнимаем. Кирилл и Алина передают привет. Твои родители. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый от бабули, приветик сегодня улетел к тебе. Безумно сильно люблю, счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, не забывай, береги себя, ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, нас дядя Леня уже забрал, добрались удачно. Уже съездили, бабушку Геню навестили, пока вливаемся снова в старый режим. Привыкли уже в санатории, на всем готовом. Димик, хорошего вечера, береги себя, мы все тебя очень любим и крепко обнимаем. От всех большой привет! Летит большой привет любимому мужчине Александру Ладинскому от племянницы Маргариты. Все у нас хорошо, очень сильно любим тебя и ждем. Вот послезавтра уже пойду на УЗИ, скажут, какой будет срок. Передавал мой Саша огромный приветик. Хотим расписываться или же сделать свадьбу, еще думаю. Работай пока, потом в декрет. Наш лучик солнца, мы тебя очень ждем и очень сильно любим. Обнимаем. Твоя семья Ладинских и Колбасиных.

0: последний раз. Шалом. Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Но его, безусловно, можно поднять теплым, душевным, согревающим приветиком вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет самому дорогому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок мой, мы приехали домой, все хорошо, но очень тоскливо без тебя, грустим. Бусенок мой любимый, помни, рядом всегда, мы очень сильно тебя ждем и любим. Обнимаем крепко, хорошего вечера, твои девочки. Передайте привет обаятельному Дмитрию, здоровья и удачи, до скорой встречи. А вот привет братишке Вадиму Карпову от братишки Кирилла. Привет любимому брату Саше, летит от сестрички в отпуске, пишет Катерина Дриневская. Ура, дождалась! Хорошие новости, скоро переезжаю в свою квартиру, все получилось. Приехала с детками к родителям вчера вечером, сейчас накормила всех ужином. Артем и Данка передают тебе поцелуйчики. Позитивного вечера и отличного настроения, Саня. Крепко обнимаем всей нашей бригадой. Пусть... Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Родной, береги себя, я очень тебя люблю и так скучаю. Желаю приятного вечера и позитива. Все будет хорошо, жди встречи завтра. Целую крепко и обнимаю. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Сыночек наш родной, любимый, здравствуй. Самыми теплыми и наилучшими пожеланиями спешим к тебе мы, твои мама и папа. У нас все хорошо, только очень тебя не хватает. Хорошего вечера, сыночек, и богатырского здоровья. Не грусти, не унывай, все будет хорошо. Безмерно любим и скучаем, жнем с нетерпением. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все хорошо, уже не жарко. Завтра выходной, планирую с Даником в Гомель в парк съездить и тебе привет отправить. Береги себя, целуем, обнимаем и скучаем. Твоя семья, Маша, Даник и Максик. Передайте, пожалуйста, привет родному Гагевичу Александру, пишет Юлия. У нас все хорошо, свадьбу отгуляли прекрасно. Ждешь-ждешь события, оно так быстро проходит. Совсем скоро увидимся и все в подробностях расскажу. Хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Держись, крепись, прорвемся! Передаем привет любимому мужу и папе Хованскому Игорю, написала Юлия. Солнышко, мы уже дома, все у нас хорошо, спасибо, что ты у нас есть, ты самый лучший. Любим, целуем, береги себя, ты нам очень нужен. Приветик самому любимому мужу Саше, посылает Марина Дриневская. Дорога отлично, вопросы в городе решили, ребята уехали в деревню, я дома. Ты моя опора, моя лучшая половина и мой самый верный друг. Обещаю беречь наш мир, поддерживать тебя во всех начинаниях и делать тебя счастливым. Люблю так сильно, что словами не передать. Навсегда твоя жена. Передаю привет Карпову Вадиму от семьи «Атлас», Иван написал. А я еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте и Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Шалом. И вновь замечательного, уютного августовского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Поздравляю любимого мужа Анока Александра с нашим юбилеем, пишет Елена. Родной, с тобой я счастлива, и знаешь, и за все тебе я благодарна. Ты ясным солнышком сияешь, и я сверкаю лучезарно. Люблю тебя и точно знаю, что ты любовь моя навек. Я нам с тобой всех благ желаю, мой самый близкий человек. Целую, обнимаю и очень жду. Хочу передать моему брату Петрию Михаилу Бедросовичу самый теплый привет от его брата Кирилла. Не унывай, братик, солдат спит, служба идет. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, мы сегодня с детьми ездили в Дукорский майонтак. Очень все понравилось, нагулялись, много фотографий. По дороге домой нас застал очень сильный ливень. Все в порядке, мы дома. Рада, что твой приветик уже в пути. Люблю тебя и очень мне не хватает тебя. Береги себя. С каждым днем все сильнее нуждаюсь в тебе. Твоя Мася. Передаю привет Сане Дриневскому от Артура, на этот раз из Бобруйска. Утро было в Бобруйске дождливое, но хорошее. Не скучай, Санька, мы скоро увидимся. Ну а мы тем временем отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик своему любимому бабуле Бармотову Алексею. Ножку мою зашивали, ну не волнуйся, все хорошо, кататься могу. Только жизнь сейчас скучная, потому что запретили прыгать. Люблю тебя и целую, твой сыночек. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. А мне бы просто рядом оказаться и заглянуть в любимые глаза. К твоей душе тихонько.

0: стук, любую боль твою придать забвению, нежность ощутить любимых рук. А мне бы просто ангелом от Бога твоим, что назначают по судьбе, и ждать тебя у самого порога, чтоб провожать по матушке земле. А мне бы просто рядом оказаться, небеса об этом я прошу, к твоей душе тихонечко прижаться. Я очень сильно этого хочу, мое солнышко. Передаю привет любимому Александру Мельто. Саша, получила сообщение, брат, среагировал быстро, все поняла. Завтра жду до 12, в 12 буду в зале или после двух в любое время. Обнимаем крепко, Маша и Санечка. Самое сладкое радио, передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Скучаю, жду и верю в твоего ангела-хранителя. Рисуй, мечтай, верь в лучшее. Приветик Жаркову Дмитрию, у нас все отлично, очень любим. Передайте, пожалуйста, привет Карпову Вадиму, любим, скучаем, ждем, крестная и ее семья. Оставайтесь с нами, друзья, августовский шалом на самом сладком.
1: Сделано в Беларуси.

0: 20.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений шалом. И, конечно, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на весь сегодняшний вечер. Ну а пока послушаем Татьяну Буланову с треком «Сплетение сердец», далее Алекс Лим с треком «Неземная», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Zed. Zephyr.

Да, друзья, это программа «Шалом», и еще один приветик прилетел буквально только что. Вот привет любимому мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. У нас все хорошо, целуем, крепко обнимаем и ждем звоночка. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

0: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Скажи теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.